Кол Исраэль. Шаломайх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнен до. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейну шо одломовин им идиш, а ви тохен кад сарше летохнит бы иврит. Пина миюхедет бамадора кавоа идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, мугдеше тапамла Шимон Шмуэль Фрук, мешорер хибат сиона шер нифтар лифней ме ве эсер шана бе Одесса. Бунусав лехаха цик скира шел ирой тарбута кшурим лаидиш, ше иткаймуло ахруна, ве иткайму бакаров бар цену ак душа, ве кемуван гам шерей роша шана. Леора ямима нораима мит карвим, нельмат бапинатену аквоа авали бидиш за нишма йотертов, ами юедат ледоврей иврит ше митанинин бидиш, питгам, ако вея ше хешбон нефеш, хаевим ласот кулам, гам ламданим. Аваль кодем коль хадашота шавоа бидиш. Найс фундервох.